Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: Je suis désolé. Lo siento.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Радио Рандеву. Рандеву. 103.4 FM.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.ru.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. «Основа» – Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.

0: Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Медом!

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
3: Мечтаете об Италии? Приходите в траторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимые события. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в траторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
6: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о Российско-Индийском центре искусственного интеллекта, динамике производства продуктов питания, спросе на долгосрочную аренду жилья и стимулирование кредитования малого и среднего бизнеса. Российско-Индийский центр компетенции в области искусственного интеллекта создадут в Нижегородской области. Соглашение о создании международного высокотехнологичного центра компетенции стороны подписали на международной выставке «Напром Индия». Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Куликов сообщил, что партнерами проекта будут Индороссийский технологический хаб «Иннопрактика» и ассоциация «Руссофт». Площадка проекта станет «Оно Горький Тех». Второй филиал центра разместится в Индии. Наша задача – вывод российских решений в области искусственного интеллекта и информационной безопасности на рынок Индии. Егор Поляков. Производство пищевых продуктов в Нижегородской области за первое полугодие 2022 года выросло почти на 6%, сообщили в региональном Минсельхозе. Индекс физического объема производства пищевых продуктов составил 105,7%, по производству напитков 105,1%. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено отгруженной продукции на сумму почти 121 миллиард рублей. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 2,5%. По сравнению с первым полугодием 2025 года производство сливочного масла выросло на 51%, сыров и творога на 19%, мяса и субпродуктов домашней птицы на 15%. Наибольший рост интереса к долгосрочной аренде жилья в городах-миллионниках в августе пришелся на Нижний Новгород. По итогам месяца он оказался выше на 43%, чем в первую неделю того же месяца, посчитали для РБК «Недвижимость» аналитики сервиса «Авито Недвижимость». Второе место с ростом интереса к аренде на 41% занял Санкт-Петербург. На третьей позиции с ростом на 36% оказалась Казань. В первую пятерку также вошли Самара, рост на 32%, и Ростов-на-Дону, рост на 28%. В последнюю неделю августа интерес к долгосрочной аренде жилья в целом по России достиг своего пика. Он оказался на 2% выше, чем в первую неделю последнего месяца лета, и прибавил 26% по сравнению с июлем. Клиенты НБД Банка проявляют интерес к программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса. С ее помощью предприниматели могут привлечь финансирование на льготных условиях для пополнения оборотных средств. Несмотря на то, что программа возобновлена совсем недавно, уже выданы первые кредиты, что подтверждает востребованность инструмента финансовой поддержки. Воспользоваться ей могут предприятия из приоритетных отраслей – производство, IT, гостиничный бизнес, научные разработки. НБД Банк последовательно участвует в различных программах государственной поддержки бизнеса, помогая предпринимателям получать доступ к финансовым инструментам на специальные условиях. Кроме программы льготного оборотного финансирования, клиентам банка также доступно кредитование с недостаточным залоговым обеспечением в рамках национальной гарантийной системы, предоставление кредитов под поручительство корпорации МСП либо региональных гарантийных организаций, а также программа Минсельхоза России, по которой производители и переработчики сельхозпродукции могут получить льготные кредиты по сниженной плавающей ставке. Это были итоги недели. На радио «Рандеву» с вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
7: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8-920-007-50-57.
2: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь.

основано на любви. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес! Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-4263.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последний.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels

0: virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound, when the man comes around.
1: Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Сердце.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: I would be lying if I said I'm fine. I think of you.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Медийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: капелька, елка.
1: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлов, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о пилотном проекте в ГИС объекта коммунальной инфраструктуры, участках под инвестпроекта в Нижегородской области, строительстве завода по производству оборудования для газовой отрасли и стимулировании кредитования малого и среднего бизнеса. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес предложение по повышению эффективности инженерной инфраструктуры на стратегической сессии об инвестиционном климате и национальной модели целевых условий ведения бизнеса под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Глава Нижегородской области предложил создать централизованную систему, в которой ресурсоснабжающие организации будут носить все данные о своих объектах. Такой регламент поможет упростить процесс согласования прокладки трасс, избежать накладок на этапе проектирования и выбора трассировки, а также ускорить процедуру подключения к коммуникациям. По словам Глеба Никитина, Нижегородская область готова выступить пилотным регионом в ГИС объекта коммунальной инфраструктуры не только по воде, водоотведению и теплу, но также по газу и электричеству. Специалисты корпорации развития Нижегородской области за 8 месяцев 2026 года по обращениям 80 инвесторов подобрали на территории региона около 160 площадок для реализации инвестпроектов. Наиболее востребованными были площадки под производство, логистические центры и центры обработки данных. Генеральный директор корпорации Грищенко отметил, что по одному обращению инвестора осуществляется подбор минимум двух площадок на выбор. В Нижегородской области действует регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу одного окна. Документ оптимизирует сроки рассмотрения заявок инвесторов. Инвестор приступил к строительству производства газоразделительного оборудования на территории государственной площадки особо экономической зоны Кулибин-Дзержинский. Проект реализует ООО «ЗИГРО». Ранее он был одобрен экспертным советом по развитию ОС. Объем инвестиций в проект составляет более 360 миллионов рублей. Завод будет выпускать ресиверы для сжатого воздуха и инертных газов, генератор азота, модульные компрессорные станции. Продукция используется на промышленных предприятиях для регулирования давления в системе подачи сжатого воздуха, азота и газа. Директор компании Дмитрий Кузьмичев сообщил, что после завершения строительства объем производства составит около 1500 тонн продукции в год. Клиенты НБД Банка проявляют интерес к программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса. С ее помощью предприниматели могут привлечь финансирование на льготных условиях для пополнения оборотных средств. Несмотря на то, что программа возобновлена совсем недавно, уже выданы первые кредиты, что подтверждает востребованность инструмента финансовой поддержки. Воспользоваться ей могут предприятия из приоритетных отраслей – производство, IT, гостиничный бизнес, научные разработки. НБД Банк последовательно участвует в различных программах государственной поддержки бизнеса, помогая предпринимателям получить доступ к финансовым инструментам на специальных условиях. Кроме программы льготного оборотного финансирования, клиентам банка также доступно кредитование с недостаточным залоговым обеспечением в рамках национальной гарантийной системы, предоставление кредитов под поручительство корпорации МСП либо региональных гарантийных организаций, а также программа Минсельхоза России, по которой производители и переработчики сельхозпродукции могут получить льготные кредиты по сниженной плавающей ставке. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры. Максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе. Также в нашем канале в Максе.
6: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
2: Вы слушаете радио «Рандеву».
7: In the sky, something is not.
6: первой радиостанции Нижнего Новгорода. Радио-рандеву «Лучшие мелодии родного города».

0: С вами радио «Рандеву», «Little Kate» и «Sky Fashion», они же «Галла и Босс», Эд Краков. И сегодня Эд в эфире. Здравствуй, дорогой друг.
1: Здравия желаю, Руслан.
0: Как тебе говорить на твоей песне, нормально, да? Ничего не...
1: Да, не сбивает,
0: да,
1: привык. Автоматически восприятие своих песен.
0: Да. Нет, но мы-то на радио работаем, ведущие, да, нам как-то, что называется, просто, да, мы на Маккартни можем присесть и на кого хочешь, а как ты вот на свои ритмы нормально? Нет, ничего, сердце на месте, все в порядке?
1: Абсолютно. Все, научился спокойно относиться.
0: Да. Little Kate одна, на мой взгляд, из лучших композиций Sky Fashion, на мой взгляд, да, понятно, что все субъективно, но, да, тем не менее, этот джингл у нас с элементом, сэмплом этой песни является таким основным, он открывает, по сути, каждый час. И Sky Fashion — наши большие друзья, собственно, как Эд, который когда-то начинал в том числе свою творческую карьеру в стенах радиостанции «Радио Рандеву». Сегодня мы здесь по делу, мы хотим презентовать, Эд хочет презентовать, а мы с удовольствием

0: взяли все это в свои руки, и уже получилось, ну, как бы та же, но другая песня. А потом появилась другая, но еще одна новая песня. Друзья, у нас сегодня будет три раза одна и та же песня, которая создавалась в разные, которая звучала в разные годы, но была создана 36 лет назад. Я не слишком сложно все это объяснил, Эд?
1: Ну, что... мне было все понятно.
0: Нет, но мы-то с тобой в этом живем, да?
1: Да, мы-то прошли с тобой.
0: От и до. От и до, да. Значит, я рассказываю историю. История такая. Я учился... Почему вообще я говорю про это? Почему рассказываю я? Потому что я то, что называется, соучастник.
1: Мы с тобой вообще создали все эти... Нет, последние версии.
0: Да, последние версии, да. То, что называется радио Рандеву, в моем лице соучастники этого процесса. Я учился в школе, мы учились плохо, но мы были очень талантливы, как нам казалось, креативны, как, наверное, большинство детей вот того времени. И сейчас, наверное, вообще, учитывая возможности, любой человек может заниматься музыкой, просто купить нужно компьютер, компьютер хороший, да, и там соответствующие программы, да, и, пожалуйста, сиди, занимайся, особенно в эпоху нейромузыки. Я и мой школьный товарищ Саша Таракинский, который стал превосходным инженером, он работает сейчас на одном из оборонных заводов нашей страны. Разумеется, с тех пор я никогда больше не брал в руки гитару. Думаю, что он, наверное, тоже не слишком к гитаре был привязан. У нас был небольшой коллектив. Он назывался в разные времена по-разному. Последнее его название было «Улица дождя». Ну, такая, в общем, депрессия такая бесконечная. И мы записали пластинку. И там было несколько песен. И часть из них написал я, часть из них написал Саша. Вот одну из песен «Танец вдвоем», которую тоже, кстати, Sky Fashion сделал когда-то.
1: И скоро тоже будет пертурбация с этой песней. Мы ждем ее другой версии.
0: Я жду с нетерпением, да. «Танец вдвоем».
1: Отложили, потому что не успеваем.
0: Да. «Танец вдвоем» была написана мною когда-то, хотя, ну, в общем, я никогда не считал себя музыкантом, но как-то вот вдохновение такое, да. Я даже пел когда-то. Кстати, недавно вернулся к пению, участвовал в День Победы.
1: Точно, 9 мая видел.
0: Да, пел песню Утесова. В общем, так вдохновился вообще. Все-таки что-то еще осталось там где-то внутри. А Саша написал песню, она называлась тогда «Отель разбитых сердец», которая была написана на аудиокассете. Мы записывали ее на магнитофон «Вильма» литовского производства, двухкассетный, второго класса. У меня дома с губной гармошкой, наложением. Ты знаешь, что это такое, да, наложением? Когда несколько партий записываются, накладываются и прочие вещи. И, в общем, убрали в сторону. Прошло много-много лет. Я взял эту аудиокассету, и мне ее отцифровали и записали на компакт-диск. Я убрал этот компакт-диск, и вот в 2010 году я случайно познакомился с Максом, попросил его записать. Макс в своей студии записал, ну вот, на мой взгляд, тогда было все очень неплохо, но, конечно, это, ну, такой немножко любительский, но очень такой дружеский был формат, то, что называется. Эта песня, она тоже крутилась на радиостанции в 2010 году. Потом я снова убрал ее и забыл про нее давным-давно. А потом, когда мы стали с тобой это общаться, дружить и так далее, я про нее вспомнил, ты ее увидел, и все эти песни, собственно, началось, что да, попробуем. И вот в конце получились хиты, которые имеют там сотни тысяч шазамов, крутятся везде, вертятся, и вы их знаете. И вообще для меня это, конечно, большое счастье, что такая часть творчества моя и моего товарища Саши Таракинского, она случилась. Вот такая длинная, короткая история. Не знаю, больше нечего добавить.
1: Но это очень неожиданно для тех, кто вообще не знал этой истории, слышит сейчас впервые. Неожиданно. Я немножко знал. Я не знал про 90-й год. Вот я в шоке. Это 98-й хотя бы.
0: 90-й, да. Но мы студентами были. Это был первый курс. Ну, первый курс института.
1: Гордеевка, ты же на Гордеевке жил, да? Гордеевке это твой любимый, родное место.
0: В Гордеевке я сейчас депутат, а жил я в Старом Канавине. Это тоже Канавинский район, но на другой стороне, скажем так, да. То есть мы канавинские. А вот Саша жил в Гордеевке.
1: И я канавинский. Канавинский.
0: Да, вот Саша как раз жил ровно в Гордеевке, на улице Зимина, где в том числе мы тоже с ним музыцируем. То есть я к тому, что жизнь, она такая, она тебя все время приводит в те места, в которых ты когда-то начинал. Там, где тебе было хорошо, туда тебя жизни отправляют.
1: Точно.
0: В общем, друзья, нас с вами ждет премьера. На мой взгляд, все песни, которые делает Sky Fashion или Гала и Босс, это нас запутал. У вас столько названий. Русскоязычная версия Sky Fashion называется Гала и Босс, и сейчас на лейбле All Stars, я правильно понимаю?
1: Да. All Stars Music, да.
0: Выходит как раз, это ведь лейбл Билана, да, насколько я понимаю?
1: Ну, Билан им не занимается, его друзья занимаются.
0: Ну, понятно,
1: Он там тоже раскручивался долгое время, находился там.
0: Вот, и вышла сегодня на лейбле All Stars и на всех платформах собственно, эта песня, но она появится позже. А пока мы с вами послушаем оригинальную версию, которая была написана 36 лет назад. Она, кстати, не звучала на радиостанции очень давно, да.

0: Там Макс Мушта нас перепел.
1: А я слушал ее, правильно? Я же от нее отталкивался.
0: Конечно, от чего же ты мог отталкиваться? Конечно, от нее, да. «Отель разбитых сердец». Такой отсыл к Элвису Пресли.
1: Да.
0: «Heartbreak Hotel» на радио «Ран».

0: 18 лет. Детям было на улице одиночества, отель разбитых сердец.
1: Стоп, стоп, можно? Don't give me back my son.
0: Да. Эд Краков сегодня в нашем эфире. Sky Fashion, Gala и Boss. Презентация сегодня новой песни. Она называется «Утопия» и появится в эфире минут через 15-20. Мы так разогреваем, да, и сейчас была самая первая версия этой песни «36 лет», «Отель разбитых сердец», Саша Таркинский, мой товарищ, школьный друг детства, с которым мы музицировали, который, в общем, идея этой песни, по сути, музыкальная она, и легла в основу того, что дальше взял в руки Эд и Sky Fashion, и совершенно с фантастической группой музыкантов собрал песни, которые сейчас крутятся в нашем эфире. Одна из них называется «Give me back my son», английская версия. Эд, вот когда ты послушал все это, да, ты же, в общем, из такого, ну, любительского достаточно подхода, нам 18 лет было, да, мы дети, мы не профессиональные музыканты были, да, и никогда ими не стали бы. Да. Ты музыкант профессиональный, ты этим занимаешься всю жизнь. Понятно абсолютно, что все, что касается вокала, вокальных данных, голоса, все, что касается музыкальных идей внутри, тем, переходов, добавления каких-то новых гитарных проигрышей, то, что я услышал в «Give me back my son», то, что мне очень нравится, и то, что я использовал даже в джинглах радиостанции нашей, да, это все вот то, что называется профессия, да, то, что я имею дело с мастером, я сейчас говорю про тебя, вот когда этот материал сырой, но от чистого сердца написанный в 90-м году прошлого столетия попал к тебе, как ты его проживал, как ты пришел вот к английской версии с другим текстом, понятно, что мы любим, точнее, вы любите, да, вот этот на английском языке делать вещи. Кстати, хорошо получается, на мой взгляд, сегодня будет на русском языке эта версия. Да. Что ты, как ты проживал эту историю, вот эти вот наши чувства, эту мелодию, потому что там у тебя есть совершенно другие повороты внутри, да, там по-другому это заходит все. Там главное осталась тема, но все равно это, на мой взгляд, другая песня. Вот другая песня, на мой взгляд. И я хочу узнать, ты никогда мне про это не говорил, кстати, расскажи мне, как ты это проживался за 3 минуты.
1: Вот сейчас ты меня спрашиваешь, я тут же включил память свою, я сейчас вспомнил примечательные перекрестки, где я ее вынашиваю, я так назвал, ты мне ее сбросил, и я ходил, слушал ее в наушниках кругами, я так люблю делать, и для текстов тоже, для нашей музыки, я крутил кругами, даже помню эти перекрестки, на которых я бывал, в Нижегородских, стоял и так далее, у меня прям сейчас картинки возникли, но, ты знаешь, что удивительно, сначала у меня возникла ассоциация, несмотря на то, что вроде больше похоже на Битлз, да, ну, такая аутентичная, живая музыка. Почему-то сначала мне пришло на ум, думаю, слушай, может быть, в сторону какого-то Us and Them, такое Pink Floyd. То есть оставить в балладе это все, сделать ставку на больше живье и сделать ее такой, увести ее в сторону такого немножко футуризма Pink Floyd-овского. У меня была такая идея. Вот, но через день, через два все-таки я однозначно, не сразу приходит окончательное решение такое творческое, как правило. Вдруг я ощутил, нет, я все-таки применю по этой песне прям вот свой стандарт, как я к вещам отношусь, а я считаю себя именно песенником.
0: Конечно.
1: Я не композиционник, который пишет там для кинофильмов, растягивает композиции на полчаса. Это не мое направление, я люблю сжатые песни. И все-таки я переначался и понял, что мне будет комфортнее из нее сделать просто песню. Но нестандартную по форме, кстати, она нестандартная по форме.
0: Совершенно.
1: И я как сейчас помню, я прям тебе написал, говорю, Руслан, знаешь, все-таки, наверное, я вот в эту сторону поведу. И я как сейчас помню, ты, давай, я, да, вот давай прям так.
0: Да, я вообще с тобой соглашался во всем, потому что для меня вообще было с каким-то таким счастьем, что ты за эту работу снова взялся, и вслед за вот этой удачной историей с танцами, да, взялся за эту песню, и что ты ее по-другому услышал, потому что мне как раз хотелось того, чтобы она была сделана, доделана, переделана, переосмыслена профессионалами, да, потому что, ну, одно дело, когда ты там что-то у тебя в голове звучит, а другое дело, когда за это берется мастер, который это умеет делать. Я сейчас говорю не только про, еще раз говорю, про вокал, потому что он у тебя совершенно неординарный, да, всякие вокальные данные, конечно, голос и тембр, и модуляции, но и про твой такой педантичный, фантастически сумасшедший подход, когда ты, да, начинаешь этой песней жить, все. То, что называется...
1: Да, мы с коллегами умираем на песнях, честно тебе скажу. Долго их делаем.
0: Паровоз уже не остановить, это может занимать месяцы, и такое вылизывание буквально, вот оно прям вот такое вытачивание, то, что называется, как скульптуру какую-то.
1: И вот обрати внимание, Руслан, перебью, да? Это прям ты меня включил, у меня мысли пошли сразу, воспоминания. Если обратите внимание, к этому, что мы сейчас слышим, добавилось две вещи еще. Угу. Две, которых не было вообще. Угу. Это проигрыш.
0: Конечно, да.
1: Гитарный.
0: Шикарный.
1: Это отдельный вообще разговор, откуда я его достал, и почему ему такая идея, она очень похожа на какой-то венчурес и прочее. Гитара, как венчурес мы сделали. Вот. И, обрати внимание, припев стал двойным.
0: Да.
1: Возникла
0: да.
1: еще подтема потом.
0: Да,
1: самый яркий, кстати.
0: Да, конечно.
1: Как
0: да.
1: Когда мы делаем аранжировку, я Максиму Рубакову говорю: Максим, это самое громкое место должно быть. Ты не я, не я. Вот это. Это я сочинил дома. Прям пришла мысль в голову. И таким образом получилась прям структура. А, Б, С, это, я, если совсем грубо говорить, А, Б, С, А, Б, С. То есть, эта песня... Два раза повторяющиеся одно и то же. Три части, и потом опять три части, и финал. Все, точка.
0: Но российскую, русскую версию мы уже слышим после 17, а сейчас Sky Fashion, Give Me Back My...

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Вы слушаете «Радио Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. «Радио Рандеву» — лучшие мелодии родного города. —

0: С вами радио «Рандеву», «Back to Life». Оживай, возвращайся к жизни, Sky Fashion, в начале часа на 103.4 FM, и Эд Краков, фронтмен, автор музыки, слов всего на свете. Sky Fashion напротив меня. Эд, привет еще раз.
1: Добрый вечер.
0: Скажи мне, пожалуйста, вот у тебя же нету образования лингвистического, насколько я помню. Ты ведь Суворовское училище вообще закончил, насколько я помню.
1: Ну, у меня два военных образования, второе высшее незаконченный год оставался, а потом МГУ, журфак.
0: А, журфак, да. Все-таки английский язык у тебя в базе есть, да, получается?
1: Ну, был немецкий в базе. Английский я специально уже под музыку начал отдельно его брать.
0: Вот
1: отдельно.
0: Я хотел спросить, а эксперты, лингвисты, они говорят, что про твой английский, насколько он отличается от тех, кто является носителем языка, вот в песнях? Потому что мне кажется, у меня достаточно высокая наслушанность, что если акценты присутствуют, то он точно не российский.
1: Нет, не российский, и это уже проверяли наши лейблы. У нас сейчас наши лейблы, где вот мы работаем, да, чьими артистами мы являемся, они активно нас показывают, и англоязычный материал показывают в Москве, и потом пишут: «Эд, вообще не узнают люди, что это русский человек». Безусловно, акцент есть, но я сразу ориентировался, у меня есть свои ориентировки, под кого я делал свое произношение, и такие группы, вокалисты. Но все-таки я не, как это, не native speaker.
0: Да, да, конечно.
1: И поэтому я сразу понимал, что мне примерно хотя бы надо как, ну, как Роксет, или как немцы. Вот у них нормально.
0: Или как скандинавы.
1: Вот если, да, ну вот, например, если АХА брать, Харки, то он вообще, конечно, изумительный в плане произношения. Тоже есть там особенности, но он изумительный. А вот для меня очень понятно по произношению Роксет, Фредриксон, очень понятно. Понятны немцы, какой-нибудь Томас Андерс. То есть, грубо говоря, Евроспик, да, я удерживаю. А вот прикинь, дальше, если углубляться, мне американцы предлагали одно время. Ты к нам в Нью-Йорк, говорит, приедешь, будут курсы, и мы тебе прям даже поставим прикус специальный. Прикус надо ставить.
0: Прикус поставить, да? Прикус, да.
1: То есть
0: да.
1: Другую позицию.
0: Понятно, да. Чтобы по-другому открывался.
1: Я не стал. Я не стал.
0: Ну и к лучшему. Да, учитывая вообще все обстоятельства и правильно сделать.
1: Но пою хорошо я на английском языке, я знаю, я этим занимался, произношением занимаюсь сейчас.
0: Нет, это слышно.
1: Я шлифую всегда.
0: Это слышно, да. Мы сегодня говорим о премьере песни, которая вышла сегодня в полночь на всех платформах. Завтра выйдет видео, насколько я понимаю. «Галла и Босс» — это уже российский проект Эда. На лейбле All Stars сегодня выходит песня «Утопия». Мы сегодня, если вы нас слушали последние там 30-40 минут, мы сегодня послушали в ретроспективе эту песню, которой 36 лет песни, напомню, да, 36 лет песни, ну, сначала, первые музыкальные идеи. В развитии и «Giving Back My Son», которую вы знаете, которую шазамите, и большое вам за это спасибо, друзья. Она и в джинглах радиостанции «Радио Рандеву» присутствует. А сегодня будет «Утопия». Я хочу, чтобы ты рассказал, как ты вот шагнул от «Верните мне мое солнце» к «Утопии». Совершенно разные тексты. Ну, совершенно проразные. То есть мелодия та же, а музыка та же, а тексты совершенно проразные истории, да? И ты же очень это проживаешь, поскольку ты не только композитор, да, но ты пишешь тексты, ты их шлифуешь, ты их бесконечно правишь, я знаю, да, пока вот то, что называется, сердце не скажет «да».
1: Да-да-да.
0: Расскажи мне, вот есть у нас еще с тобой время про «Утопию», мы, наконец, эту премьеру поставим в наш эфир.
1: Когда мы сдали тебе, как нашему сопродюсеру, да, и эфирному директору, мы сдали «Give me back my son», мы зареклись. Я говорю: «Максим, Максим Рыбаков, огромное спасибо, он до сих пор со мной, и с этой вещью в частности тоже».
0: Это
1: как звукорежиссер, сопродюсер и так далее.
0: А бас-гитара ведь тоже он, да?
1: Он чудеснейший бас-гитарист, здесь, известный наш, да, здесь, играет в том числе и джаз.
0: Здесь шикарно играет бас.
1: Шикарно, здесь живой звук, кроме барабанов. Вот. И мы с ним зареклись, говорю: «Максим, давай договоримся так, мы к ней вернемся и все-таки будем еще накрутить ее». То есть, конечно же, «Утопия», ну, посерьезнее, понавороченнее по звуку. Еще более шагнули там. Там разные слои, разные уловки такие, которые едва человек слышит. Там это есть, подклады и прочее. Вот, но самое главное, за это время, пока «Give me back my son» дискутился в эфире, набирал шазамы, у нас произошел сдвиг. Мы начали общаться напрямую со «Звонком». Мы стали артистами «Звонка», нашего, ну, главного лейбла, преемника первого издательства, по сути. Да? Мы с ними встретились, и одно из условий: оставляем «Эдуард Sky Fashion», давай, туда тоже будем складывать вещи, ты делай. Но в связи с событиями, в связи с ситуацией, попробуй пока русский. Я очень сначала с протестом отнесся к этому, но начал в течение этого года, который прошел, переходить на русский язык.
0: И понравилось?
1: Мне, я вошел во вкус.
0: Да, понравилось.
1: У меня теперь равнозначно. Я обрел свободу здесь, Руслан. У меня теперь я билингва.
0: Да. Давай.
1: Я билингвистический в музыке человек. Это достижение. И, ну, для меня личное достижение. Я очень беспокоился именно за утопию. И именно за утопию я и откладывал сдавать. Я переписывал ее несколько раз. И приходил к Артуру Парфенову на студию А2, на Рождественской, на Кожевенной. И говорю: Артур, я еще раз. И однажды я его спросил: Артур, вот честно, встало? Он говорит: мне вот этот вариант сейчас уже нравится, твой дубль. И вот он сейчас звучит. То есть это был долгий подход. Русский язык мною. Да. Русский язык мною подгоняется. Это не так все просто. Я же вокалист, я под себя пишу эти тексты. И такой же смысл нельзя. Нельзя его воссоздать. Все.
0: Вот сейчас мы это и проверим.
1: Утопия. О,
0: да. Гала и Босс, Эд Краков. Премьера песни на радио Рандеву. Мне приятно это вдвойне, втройне. Песня «Утопия». Я, кстати, ее толком вот так в ушах не слышал. Сейчас буду слушать ее тоже впервые. Оставайтесь с нами. Вы слушаете радио Рандеву.

0: рандеву, Гала и Босс, Утопия. Это я правильно услышал? Я в шоке, там сейчас фраза прозвучала.
1: Я в шоке, это Утопия.
2: Да-да-да-да.
0: Слушай, ну это прям хор какой-то целый здесь, многозвучие, я даже слышал женский вокал.
2: Женский вокал, потрясающий вокалистка, люблю очень ее голос, и я очень рад такому приобретению с точки зрения дружбы и кооперации такой в музыке. Это бэк-вокал Татьяна Волкова из нашего губернского оркестра. Вот судьба свела просто, спасибо огромное. Штань, если слышишь, спасибо огромное. Вот
0: не, ну женский шикарно, голос просто,
2: появился.
0: Просто,
2: появилась девочка у
0: просто,
2: вас.
0: Песня стала такой, знаешь... Слово «объем» не подходит здесь, масштаб не подходит. Она стала просто большой. Вот эта песня стала большой. Вот в этом звучании.
2: Да-да-да-да.
0: Мне, конечно...
2: Ну, а тут еще гений, пардон, Макса Рыбакова.
0: Ну, да,
2: он
0: да,
2: лумится, конечно, по
0: да,
2: звуку
0: да,
2: вообще.
0: Да, да,
2: это...
0: да, да, да. Да, но что мне приятно, что по-прежнему жива музыкальная идея стартовая. Но, тем не менее, конечно, это вот многозвучие. И второй припев... Он, конечно, ну не просто
2: еще больше раздувает.
0: Да, он ее прям вот делает, эту песню. Да, хочется...
2: Такой британский, появляется такой.
0: Хочется это повторять. Мне, конечно, сложно на русском языке, я признаюсь честно. То есть, но я как-то привык все-таки уже Give Me Back My Son. Ну, понятно, что мы
2: я там... тоже долго избавлялся.
0: Да, мы слушаем эту
2: песню. А сейчас ты знаешь, что я уже освоился с русским языком.
0: Привык.
2: Родным, пардон.
0: Привык, да. Привык. Что ты хочешь в итоге? Вот эта песня вышла сегодня. Какой там вообще? Там есть что-то, какое-то движение? У вас большой лейбл. Он вас, то, что называется, везет на все платформы. Что там Яндекс.Музыка? Вы появились в премьерах уже? Там видно вас на площадке Яндекс.Музыки? Уже видно в премьере, да? Там же у них это... Закладка премьеры песни.
2: Ну, какие-то премьеры и прочее, я честно говоря, не проверял. Я не смотрел.
0: Ну, тебе не до этого. Ты в эфире.
2: Появились, не появились. Ты знаешь, у меня опыт уже с двумя крупными лейблами. Я артист двух лейблов наших общероссийских. Мы с ними уже начали. Специфическое ощущение. Угу. Там тоже нужно бороться за свое место под солнцем.
0: Понятно.
2: Пока мы где-то в серединке находимся, но ничего страшного нет. Эти лейблы мне дали обратную связь. Угу. Если они нас, кстати, сами пригласили, я не напрашивался. Если они пригласили, значит, мы на верном пути, надо идти дальше. Но и ты... много дела самим. Не надо никого ждать. Вот в чем дело.
0: Ты мне сказал за кадром, за эфиром, что у вас контракт на 5 вещей, на 5 композиций на русском языке. Я так понимаю, что вот «Утопия», да? Что еще? Какие еще песни?
2: Уже сейчас у нас в работе «Мигай-мигай».
0: Ага.
2: Кто-то, может быть, помнит из концертов наших «Land of the Silver Moons»,
0: ага,
2: песня.
0: Да, да,
2: вот
0: да.
2: Она будет «Мигай-мигай», она уже приближается. Очень мне она нравится по задумке. Это будет несколько неожиданно. Вот, потом будет, если вы помните, «Big Ben and New Little Space».
0: Да, да, да.
2: Это будет «Кошмар интроверта». Тоже приближается. Мы уже муссируем вовсю клип.
0: Прям танцевальная обсуждаем. Будет совсем. Танцевальная такая, да?
2: Она такая же останется, только мы ее да, мы ее немножко продавим по качу.
0: Угу.
2: Мы сделаем такой... Помощнее, грубо говоря, поработаем с басами, с драмсом и так далее. И очень мне там нравится текст, но не буду хвалиться заранее. Вот. И самое главное, у нас готовится клип, половину материала уже сняли, на песню, которая была, помните, «Take on me».
0: Uh-huh.
2: Вот сейчас это будет моя мелодия. Половину клипа сняли, идеи потрясающие, но пока разболтать не могу. У меня прямо вот договор с компанией, нашим партнером, которые вложились в это. Это прям фишка.
0: Uh-huh.
2: Это будет, ну, я считаю, это бомба. Вообще, сама идея клипа – бомба.
0: И сколько времени ты потратишь на то, чтобы этот контракт выполнить? Что это? Этот год, следующий?
2: Оба клипа, я надеюсь, в этом году. Именно клипы. А вот песни, их-то получается 5. Думаю, что 3-4 мы успеем в этом году. А что-то останется на тот год немножечко в пласте. Чуть-чуть.
0: Хорошо, что с твоими концертами здесь, в Нижнем, в Москве, в других городах? Какая здесь ситуация? Или ты пока из студии не выходишь?
2: У нас пока полная остановка по концертам. Мы сделали это намеренно, чтобы оглядеться и наполнить чем-то «Гала и Босс».
0: Mm-hmm.
2: Потому что с «Гала и Босс», как с русским проектом, с русской корзиной нашей, да, русских вещей, нужно будет выходить отдельно. Это отдельный концерт и отдельный подход.
0: Mm-hmm.
2: У нас передышка сейчас в этом отношении. Mm-hmm. Я терплю, я очень хочу выступать. Mm-hmm. Очень.
0: Ну, понятно, для артиста это важно.
2: Но у нас затянулось, это пока это пауза. Вот, но, тем не менее, друзья, очень хочу проанонсировать. 26 числа в субботу, 17.00, 26 числа, в здании Сбера на Октябрьской, коворкинг-гараж. Там будут наши друзья, большие коллеги, проводить большой марафон независимой музыки, инди-музыки нижегородской. В 17.00, 26 числа, в коворкинге «Гараж» мы выступаем первые.
0: Угу.
2: Будет 5 песен наших, а также мы там еще раз посмотрим с вами клип «Утопия», который выходит сегодня ночью. Мы его будем смотреть. 26-го, 17.00, коворкинг «Гараж», Сбер на Октябрьской. Добро пожаловать.
0: Видишь, а говоришь, не уступаешь. То есть как-то в паузах...
2: Я хочу. Я, когда есть такая возможность, я прям да.
0: В паузах где-то так.
2: Надо разминаться.
0: Да, ну, конечно. Без сцены артист это... Нет, есть, конечно, артисты, которых мы не видим и не знаем, да, но не наш случай.
2: Которые на роялти заработали.
0: Да, тебе...
2: А я на это не надеюсь. Понимаете?
0: Да, тебе нужна сцена, тебе нужны отраженные эмоции, тебе нужны
2: и
0: люди,
2: общение,
0: конечно, да. Те, кто вместе с тобой живет твоей музыкой, твоими стихами. Друзья, Sky Fashion в нашем эфире. Это Краков, я тебя поздравляю с премьерой песни. Благодарю
2: спасибо
0: тебя еще раз за то, что ты взял...
2: Это взаимно, я тебя тоже поздравляю.
0: Да.
2: И спасибо тебе огромное за все.
0: Взял наши эти юношеские работы и дал им такую жизнь, и они теперь доступны тысячам людей. Для меня это совершенно дикое счастье.
2: Мы вышли по России. Вот сейчас будем смотреть, как пойдет по России песня.
0: Очень тебе за это благодарен.
2: Ой, Эд Краков.
0: Да, Эд Краков был в нашем эфире. Я поставлю песню, которая на меня произвела фантастическое впечатление. Это Icarus is Alive. И я считаю, что это вообще, ну, такая мировая песня.
2: Да.
0: И она однажды стрельнет. Я в это смотрю.
2: У нас нет студийной записи. Это только концертник. Вот я пел на одном концерте, мы это зафиксировали по трекам и свели.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки

0: ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях. Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября. Медом на...

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Is it just...

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lu.

0: lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях. Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. За мои желания.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о создании частного индустриального парка в Дзержинске, ценах на новостройки в Нижнем Новгороде, субсидиях для малого агробизнеса и стимулировании кредитования малого бизнеса. Группа компаний «Альянс» получила участки в Дзержинске под два инвестиционных проекта – распределительный центр и индустриальный парк. Общий объем инвестиций составит более 4 миллиардов рублей. Выделение участков согласовал Нижегородский земельный совет. «Альянс» уже строил Дзержинский распределительный центр для сети «Пятерочка». Он будет включать две очереди общей площадью около 60 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта составит около 5 миллиардов 300 миллионов рублей. Генеральный директор ООО «Альянс» Владимир Назаров рассказал, что в ходе реализации проекта компания заметила острый дефицит помещений площадью до 3000 квадратных метров. В связи с этим было принято решение о строительстве третьей очереди распределительного центра, а также о создании объекта формата Light Industrial для последующей передачи в аренду. Нижний Новгород занял второе место среди российских миллионников по снижению медианной цены квадратного метра в новостройках. За месяц квадрат подешевел на 2,4% до 204 тысяч рублей, сообщили РБК недвижимости в специализированном сервисе «Поиск Яндекса по квартирам». По итогам августа 2026 года полная медианная стоимость квартиры на рынке новостроек в крупных городах России составила 9 миллионов 300 тысяч рублей. Это на 1,3% больше, чем в июле. Таким образом, рост медианной стоимости квартиры замедлился почти вдвое. В июле прирост по сравнению с июнем составил 2,5%. Первое место по темпам снижения медианной цены квадратного метра в новостройках за месяц на 2,6% разделили Краснодар и Красноярск. Второе место занял Нижний Новгород. На третьей позиции оказался Новокузнецк. Нижегородский малый агробизнес может получить до 20 миллионов рублей господдержки в виде субсидий. За последние 5 лет на поддержку малого агробизнеса в регионе было направлено более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Выплаты получили 245 хозяйств. В 2026 году на эти цели предусмотрено 365 миллионов рублей, почти на 20% больше, чем годом ранее. Нижегородский Минсельхоз объявил старт отбора получателей субсидий на возмещение части затрат. Фермерские хозяйства могут компенсировать до 60% затрат, понесенных в этом году, но не более 20 миллионов рублей. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 50% затрат, не более 10 миллионов рублей. Сельские пекарни также до 50%, но не более 5 миллионов рублей. Заявки от потенциальных получателей субсидий принимаются до 2 октября. Клиенты НБД Банка проявляют интерес к программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса. С ее помощью предприниматели могут привлечь финансирование на льготных условиях для пополнения оборотных средств. Несмотря на то, что программа возобновлена совсем недавно, уже выданы первые кредиты, что подтверждает востребованность инструмента финансовой поддержки. Воспользоваться ей могут предприятия из приоритетных отраслей – производство, IT, гостиничный бизнес, научные разработки. НБД Банк последовательно участвует в различных программах государственной поддержки бизнеса, помогая предпринимателям получать доступ к финансовым инструментам на специальных условиях. Кроме программы льготного оборотного финансирования, клиентам банка также доступно кредитование с недостаточным залоговым обеспечением в рамках национальной гарантийной системы, предоставление кредитов под поручительство корпорации МСП либо региональных гарантийных организаций, а также программы Минсельхоза России, по которой производители и переработчики сельхозпродукции могут получить льготные кредиты по сниженной плавающей ставке. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные, объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода, в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Yeah!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях. Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа». Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Мидийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой «Мидийный дом» и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года.

0: Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Коттеджный поселок «Сочи». Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода, в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8-920-007-50-57.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофе».

0: абонемент с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-4263.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о Российско-Индийском центре искусства и интеллекта, динамике производства продуктов питания, спрос на долгосрочную аренду жилья и стимулирование кредитования малого и среднего бизнеса. Российско-Индийский центр компетенции в области искусственного интеллекта создадут в Нижегородской области. Соглашение о создании международного высокотехнологичного центра компетенции стороны подписали на международной выставке «Иннопром Индия». Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Куликов сообщил, что партнерами проекта будут Индороссийский технологический хаб «Иннопрактика» и ассоциация «Руссофт». Площадка проекта станет «Оно Горький Тех». Второй филиал центра разместится в Индии. Наша задача – вывод российских решений в области искусственного интеллекта и информационной безопасности на рынок Индии. Егор Поляков. Производство пищевых продуктов в Нижегородской области за первое полугодие 2026 года выросло почти на 6%, сообщили в региональном Минсельхозе. Индекс физического объема производства пищевых продуктов составил 105,7%, по производству напитков – 105,1%. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено отгружено продукции на сумму почти 121 миллиард рублей. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 2,5%. По сравнению с первым полугодием 2025 года – производство сливочного масла выросло на 51%, сыров и творога на 19%, мяса и субпродуктов домашней птицы на 15%. Наибольший рост интереса к долгосрочной аренде жилья в городах-миллионниках в августе пришелся на Нижний Новгород. По итогам месяца он оказался выше на 43%, чем в первую неделю того же месяца, посчитали для РБК «Недвижимость» аналитики сервиса «Авито Недвижимость». Второе место с ростом интереса к аренде на 41% занял Санкт-Петербург. На третьей позиции с ростом на 36% оказалась Казань. В первую пятерку также вошли Самара, рост на 32%, и Ростов-на-Дону, рост на 28%. В последнюю неделю августа интерес к долгосрочной аренде жилья в целом по России достиг своего пика. Он оказался на 2% выше, чем в первую неделю последнего месяца лета, и прибавил 26% по сравнению с июлем. Клиенты НБД Банка проявляют интерес к программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса. С ее помощью предприниматели могут привлечь финансирование на льготных условиях для пополнения оборотных средств. Несмотря на то, что программа возобновлена совсем недавно, уже выданы первые кредиты, что подтверждает востребованность инструмента финансовой поддержки. Воспользоваться ей могут предприятия из приоритетных отраслей – производство, IT, гостиничный бизнес, научные разработки. НБД Банк последовательно участвует в различных программах государственной поддержки бизнеса, помогая предпринимателям получать доступ к финансовым инструментам на специальных условиях. Кроме программы льготного оборотного финансирования, клиентам банка также доступно кредитование с недостаточным залоговым обеспечением в рамках национальной гарантийной системы, предоставление кредитов под поручительство корпорации МСП либо региональных гарантийных организаций, а также программа Минсельхоза России, по которой производители и переработчики сельхозпродукции могут получить льготные кредиты по сниженной плавающей ставке. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес! Не газон, а участок с домом нужен. И быстро!
2: Точно! Готовые дома вкрутой!
3: Жилищный ответ! Жить, а не откладывать! 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Город времени для всех пока.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями, собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-60.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Медийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
3: Мечтаете об Италии? Приходите в траторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в траторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Горьковская железная дорога напоминает. Переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа мидийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой мидийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

желтым и красным горит до небес, охваченный осенью смешанный лес. Я будто актер, за моей спиной диковинный занавес весь золотой. Стою одиноко, забыв свою роль, и небо молчит и молчит надо мной. Обрывки сознания, подобие слов, и нет оправданий.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не агента.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о Центре особо чистой химии, проекте КРТ в Канавинском районе, финансировании через инструмент цифровых финансовых активов и стимулировании кредитования малого и среднего бизнеса. ННГ имени Лобачевского вложит 1 миллиард 400 миллионов рублей в создание Центра особо чистой химии. Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал под проект участок на улице Левинка в Нижнем Новгороде. Замгубернатора Егор Поляков отметил, что это критически важный проект для обеспечения технологического суверенитета в сфере микроэлектроники. Разработки центра будут применяться при производстве полупроводниковых приборов. На уровне правительства региона проект курирует Минпром Нижегородской области и Нижегородский НОЦ. Ректор вуза Олег Трофимов сообщил, что Центр особо чистой химии станет частью регионального центра малотоннажной химии и важным звеном уникального научно-производственного кластера мирового уровня. Проект комплексного развития территории в Канавинском районе представили собственникам и нанимателям квартир в домах, попадающих в контрпроекты. Территория в границах улиц Июльских дней, Октябрьской революции и Чкалова – это квартал с бессистемной застройкой, где отсутствует единая градостроительная логика. Проект КРТ позволит упорядочить эту территорию и сформировать полноценную городскую среду. Комплексному развитию подлежит территория площадью более 2 гектаров. Под проект планируют выделить 4 контра. Общий объем строительства составит более 47 тысяч квадратных метров. Для строительства нового микрорайона планируется снести более десятка нежилых зданий и 11 старых домов. Следующим этапом станет проведение голосования собственников многоквартирных домов по вопросу участия в проекте КРТ. Дзержинский производитель автохимии «Тосол Синтез Инвест» и платформа цифровых финансовых активов «Сбера» провели сделку по финансированию на 6 миллиардов рублей сроком на 3 года через инструмент цифровых финансовых активов. Пресс-службы банка отметили, что такой длительный срок – редкость для рынка ЦФА, где преобладают короткие инструменты сроком до 90 дней. Трехлетняя программа даст компании возможность привлекать финансирование под реализацию производственных программ на предсказуемых условиях и эффективно управлять долговым портфелем без частого рефинансирования, говорится в сообщении. Клиенты НБД Банка проявляют интерес к программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса. С ее помощью предприниматели могут привлечь финансирование на льготных условиях для пополнения оборотных средств. Несмотря на то, что программа возобновлена совсем недавно, уже выданы первые кредиты, что подтверждает востребованность инструментов финансовой поддержки. Воспользоваться ей могут предприятия из приоритетных отраслей – производство, IT, гостиничный бизнес, научные разработки. НБД Банк последовательно участвует в различных программах государственной поддержки бизнеса, помогая предпринимателям получить доступ к финансовым инструментом на специальных условиях. Кроме программы льготного оборотного финансирования, клиентам банка также доступно кредитование с недостаточным залоговым обеспечением в рамках национальной гарантийной системы, предоставление кредитов под поручительство корпорации МСП либо региональных гарантийных организаций, а также программа Минсельхоза России, по которой производители и переработчики сельхозпродукции могут получить льготные кредиты по сниженной плавающей ставке. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Неофертно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Сладкий и горький. Вкус любимого города.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: миллилитров и получаете купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.
1: Ты ее помнишь? Можешь забыть все, но нельзя забыть.

Патефонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы друг друга.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

дышать, нужно пообещать, молча не уезжать. Если кому-то из нас станет страшно сказать, это можно понять. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.

0: Станет о нас говорить, не пытайся искать, это можно простить. Если кто-то захочет учить тебя жить, ты не нужно скажи. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.
1: Через год они приедут точно.
0: Я буду ждать ответа, как артисты ждут букет в огромном письме. Пропала любовь, и вниз головой летят твои нежности. Еще вчера мы говорили о бесконечности.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода. Everything you touch

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

радиостанции Нижнего Новгорода. Радио-рандеву «Лучшие мелодии родного города».

Никому не верю, ничего не жаль, я ускоряюсь. И снова гонки на виражах. Уезжаешь, уезжай, давай без этих сентиментов. Хочешь, забери с собой этот рассвет. И я смотрю на это солнце, чтобы ослепнуть, чтобы стереть тебе из памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета. В наше лето.

прошлом. Все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд падали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебе читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.